0: Россия, матушка моя. Кто нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Хорошо. Россия. Мифакс в эфире.
1: Steps back, fuck it, the niggas still got the best crack. One call, five different people

0: сгнил.
1: А героин ты продавала?
2: У нас были наркотики, все было в сейфе. Охрана была, сигнализация охранная. Кнопочку нажимаем, то они молнией прилетали, молнией просто. Вот они уже с оружием стоят.